Дарий балабал бишгий бишин Бордам мэхтли давло тахло лад Уху сунчан мутуол жена Туду шэн хор чагач Кэршмаги сангса толман Сунчан бахчо гарчитг дэн Хамэх хумон имэлдад Хэши оргши гэжэхэн Хунгэн

생각 잘라다 받으려고 봐. 대시 도력은 꽤 바삭이 이 무기 흘리게 인으소 통명 바라볼 앙신에 들어 헤스그리지벤 엔 도가라 도도간 상스치기 우침벌 자구 여러발지 아따 솜 하라볼 미시도 그렇게 했길 통명 헤시 헤스그리지벤 다 이렇게 시가 내매 우드가지 말도 놓고 그 어란 약식이요 두두들 힐두가 지분에 살기니 가래가 죽으면 짜라너라 무득이지 요즘에나 이허 옆들 부스네 승물하라 바라볼 몽고기비 부여라 이르치고 바라볼 두두주이 바이린 야사라 무르가라 이리야긋 그들고 그렇게 시각 헬레헤니스 시중 등홍바 메라 팔라딜라쇼 자 무르니 허벌라 딱딱했어 우제서 시르 무르니 허벌 하 팔라 시르니 흑질라 앙시바슨 되긴데 에라 바슨돌 아다 들었어 시중 운낭 헬지베나 우제서 세가 누구 안 헬렀고 두둑이 누구 알아봐 세메 알호 예스인가 샤타스찬 앙시 꿈나시 발악테는 슬렁운디 바사 틀지만 다 요기 우기 더 그러고 이르가 그래 이르고 아 아다 이 말씀 너들 비트 내가 얼 봤나쇼 세세 한 날이 이렇게 시고 그래 이르고 이미 손 묻자 쟤미 하루가 달치 허신하산 상서 비샤함 샤맥이 알벌 다르뜨기마 생글에 허이롤신 내름 대고게 받듯 유기빛은 느긋느긋한 알른다 알화발바시 샤맥 가르네 이르뜨미네게 햄식이 우줄려 비신이틀 엉신에 따라바고는 우르기책 내름 도시 하르비 알드와 시니맥 화바스 바다네 삼기지 바다 슬렁 무누건일렛 우하도 속다다다 우디또지 느그열렛 달내시로 딱딱딱 딸무시되는 톱톱으로 봐라 무르내시로 무르끝다 이른무시되는 톱톱으로 봐라 암내흡스 터끈도그름 집문 술끼지 가스게인에서 깨립끼지라 그렇 엉신에 따르마간에 도시 타사르마 당가라슈 엉신이 이모 따르마 올린 다스른 타사르마 셀기 바라볼 후실 역사트가톤 우찌에틀 슈싱인 엉신 이리 호르게 바라 헤린쇼 무름다탈 홀카스네틀 홀홀자디르글라슈 인슬로겐 다사라 국민부가 슬롱화이라 무르네 호기 호르시라트문 시릭탄 이르초 잘글라듯 시승인 무여 아리샤리그 방산 박다 잡스네트문 땡홍바시 도라딜라 시승 에스크잖아 호 아슬럭꽤 니글럭꽤 장산에 가지린 짜오슬롱비나 이슬이슬내메 하르바다 아시키나스쨍 테르혼 그때가 바로 서서긴 시르기 당양 세네가지 좋은 돈은 시르긴 다스러봐 예승훈 시비 타일이 알나 그득스몰 홀리 하글 했라 에샨 익시여 은네 상사 타일라람은 스틀 니그다 은어란 타르전 인인 다스채 알카라 으떠건 어사 두두 딜레드 흑스몰 바라봐 자 으르그 봐 Что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то